Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

странного. Мужчины — это вечные дети, а женщины называют друг друга девочками вообще без ограничения по возрасту. Поэтому стремление вернуться в детство говорит лишь о том, что нам комфортно ощущать себя в любом возрасте, что, безусловно, не может не радовать. Да, я хоть сейчас с детьми пойду кораблики запускать по лужам и ручьям. И пусть кто что хочет, то и думает. Друзья, зачем себе отказывать в удовольствии, если хочется? Ну вот хочется. Проще составить компанию своим детишкам, почему бы и нет. Так, что у нас дальше, друзья? А дальше у нас замечательная музыка. Я бы сказал, классный хит от певицы Слава. Вот к нему и перейдем через пару минут.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: нас второй.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участница музыкального праздника
1: Полина Гагарина.

Полина Гагарина на радиодаче. Золотой осенью мы обязательно встретимся с феноменально популярной артисткой на долгожданном юбилейном шоу фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать будем, конечно, с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Полины Гагариной еще увидим исполнителя «Шаман», Николая Баскова, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу невозможно пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: «Патруль» на радио «Дача». Хит 90-х, который всем нам прекрасно знаком. Милый текст, незамысловатая мелодия и простой смысл о любви. И, кстати, именно на такие песни сейчас один из главных музыкальных трендов. Многих из нас привлекает легкость, искренность, которой так мало, что уж скрывать, в некоторых современных хитах. Именно поэтому стараемся отбирать для вас только самую лучшую и самую душевную музыку, которая затрагивает тонкие струны нашей с вами души. Далее послушаем, буквально через несколько минут, хит Григория Лепса. И, конечно же, по традиции узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ольга, звоню из поселка Вырицы. Хотела бы передать привет моей маме, папе, Оксане, Вике, Ильюше и любимому супругу Сереженьке. И передать песню Гузель Хасановой «Двое». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: И вновь поэзия, и вновь стихи. Нарисуй нас вдвоем, нарисуй все, для чего живем. Красиво? Да не то слово, друзья. Лично мне захотелось взять чистый лист и выписать главное, ради чего стоит жить. В общем, берем хорошую идею на заметку и с пользой проводим свободное время в планах и мечтах. Ну а в музыкальных планах на радио «Дача» послушать только самую-самую лучшую музыку. По-другому мы просто не можем. Итак, перечисляю. Катя Лель совсем скоро прозвучит в нашем эфире. Далее Ярослав Сумишевский. И доберемся до группы «Руки вверх». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас. Уютные лежаки под легкими зонтами.

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Игорь Крутой и Роза Зергерли. Замечательный дуэт, новинка. Послушали и замечательно. Не тревожим вас ритмичными хитами. Все-таки ночь и пробуждение должны быть постепенными. Друзья, ну а дальше давайте раскрою вам планы. Послушаем Кайметова, Таисию Повалий, группу «Секрет». Ну и, конечно же, постепенно к 5 утра начнем увеличивать эти самые ритмы и начнем просыпаться. Всем приятного времяпрепровождения. Это «Радио Дача». Меня зовут Иван Никитин. Поехали дальше.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: вот и правильно. Подумаешь, выпала норма осадков за месяц в ближайшие дни. Неважно, что в некоторых дворах образовались дождевые озера, и уже можно даже заметить рыбаков на берегах. Это еще не повод для грусти. Скорее, повод для нового времяпрепровождения, как минимум, развлечения для наших с вами детей. Друзья, все это, конечно, шутки, но, тем не менее, что нам остается? Не унывать ни в коем случае. Я думаю, что во многих дворах уже постепенно все сохнет. Я бы даже сказал, уже даже во многих сухо. Но вот пока я шел на работу, заметил, что да, заметно асфальт стал походить на сухой. Пусть продолжается все в том же духе, тем более, что видно, что погода налаживается, лето берет в свои руки ситуацию. Пусть все так и будет. Итак, друзья, дальше мы с вами послушаем хит исполнителя Хабиб. Ну и, конечно же, послушаем, что у нас заказали в рубрике «Удачный момент». Кого поздравили, что за песня. Оставайтесь.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил, я звоню из Москвы. Хочу пожелать просто так: успехов, удачи. И сейчас хочу заказать песню Елены Карауловой. Спасибо, радио «Дача».
4: Обещал мне истории книг, нежный облик заката там. Я же дико так верила в них.
3: Спасибо, радио «Дача».

0: Как же хорошо мы знаем текст этой песни. Думаю, многие мировые хиты позавидовали бы такой популярности. Разбуди сейчас многих из нас и попроси пересказать припев. Уверен, слово в слово знает каждый с момента выхода песни в телепроекте «Фабрика звезд». Далее хит, который напротив петь не обязательно, но под него гораздо лучше танцевать. Стас Костюшкин. Даю подсказку всем слушателям «Радио Дача».
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54 71 81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54 71 81.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
11: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Лазарева и Татьяна Буланова на радио «Дача». Меня часто спрашивают, когда дозваниваться в нашу студию московскую, какую песню поставить в подарок родным. Ну вот же, друзья, слушайте и запоминайте. «За нас красивых» — так называется этот хит, по-моему, на все времена и прям на века. Кстати, рубрика «Удачный момент» выходит, как всегда, в конце каждого часа, поэтому звоните, заказывайте, только вот не эту песню сейчас, она только что прозвучала. А так, пожалуйста, буду рад подсказать, ну и, конечно же, вместе сделаем родным приятное. И слова красивые скажете, и песню послушают. Я думаю, что начало дня просто лучше не придумаешь. Друзья, остаемся на радио «Дача» дальше, скоро послушаем Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Ларису Мон.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Группа Артик и Асти на радио Дача. Каждый слышит то, что он хочет слышать. Я вот только что услышал, все отлично, и мне этого достаточно. И пусть у каждого из нас все будет замечательно, потому что хорошо там, где есть радиодача. Скажете, слишком просто, вот и прекрасно, зачем усложнять, правда же? А впереди также с удовольствием послушаем хит Александра Буйнова и Юрия Антонова. Но это уже будет рубрика «Удачный момент». Еще узнаем, кого поздравили.
1: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем. Я бы хотел бы передать своей маме Светлане огромный привет и поставить ей песню Юрия Антонова «Лунная дорожка». Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: Диджей Грув на радио «Дача». Летом мы точно не стремимся проводить время у экрана телевизора, но в какой-то момент, например, дождливым вечером, мы понимаем, давненько мы не смотрели любимые советские комедии. Однажды я так чуть было не пересмотрел весь фонд золотого российского кино. К счастью, хорошая погода вернулась и не дала надолго пропасть у экрана, но ностальгию от просмотра прочувствовал максимально и надолго. Возвращаемся от кино к музыке. Через мгновение на радио «Дача» послушаем новинку от Зайнаб Махаевой и узнаем гороскоп на сегодняшний день.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вниманию, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
5: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 17 июня, среда, близнецы, раки и водолеи будут особенно внимательны к деталям и случайностям. То, что сначала покажется мелочью, может позже обрести большое значение. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание действовать без оглядки на обстоятельства. Но сегодня звезды советуют прислушаться к мнению окружающих. В некоторых вопросах взгляд со стороны окажется полезнее собственного опыта. Тельцы, девы и раки смогут успешно завершить дела, которые давно требовались внимания. День подходит для наведения порядка в работе и личных вопросах. Весы, козероги и стрельцы могут оказаться перед трудным выбором. Не стоит торопиться с ответом, часть информации пока остается скрытой. Дайте себе время все обдумать.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Михаил Шуфутинский на радио «Дача». Пусть сердце будет спокойно. С кумиром миллионов мы обязательно встретимся на дне рождения радио «Дача». В этом году мы отмечаем юбилей, 20 лет в эфире, по этому случаю приглашаем всех слушателей на шоу «Фестиваль удачной песни». Праздновать будем вместе с любимыми звездами. Москва, 26 сентября, на сцене Лайф-арены. Помимо Михаила Шуфутинского увидим Дениса Клявера, Александра Шоуа и группу «Непара», группу «Отпетые мошенники» и еще более 20 артистов. Это масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
9: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Группа «Чили» на радио «Дача». Именно такая непогода за окном, как сейчас, заставляет ценить лето еще больше. Предлагаю спланировать ближайшие выходные, потому как суббота и воскресенье прогноз там радует солнцем и сухой погодой. По крайней мере, в Москве и области мы точно будем подпевать всем летним песням на даче, на природе и у костра. Далее летнюю атмосферу поддержит хит группы «Республика» и Дима Билан, но уже в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
5: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Самый простой способ — ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег, звоню из города Москвы. Хотелось бы своим безумным друзьям передать привет. Это, естественно, Юрке, Татьяне Скворцовой, всему Филевскому бульвару. Всех вас безумно люблю. Хотел заказать песню Дмитрия Билана «Невозможное возможно». Спасибо, радио «Дача». Я знаю то,

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это «Радио Дача».

0: на берега рек, прудов и озер мы еще не скоро доберемся. Остается только смотреть в окно и любоваться каплями дождя. Ну, ладно, ладно. Будем считать, что свое недовольство я выплеснул. Теперь остается включить оптимистичный режим и снова ждать возвращения летней погоды во все уголки нашей страны. И вот что нам обещают синоптики на сегодня.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские разводы. Соль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 миллилитров за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 миллилитров всего за 139 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
15: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
16: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Столица Кая на радио «Дача». Длинная ночь давно позади, поэтому с удовольствием встречаю новый день вместе с вами. А начать день сюрприза от любимого радио – это вообще милое дело. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом», а ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, собственно, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. На плюс.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции, уточнять у официального дилера, не является публичной офертой.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ирина Муравьева на радио «Дача». По-моему, отличное предложение стать счастливыми. А много ли нужно для счастья земному человеку? Здоровый сон, вкусная еда и прекрасная семья. Вот, собственно, и все ингредиенты для вкусного приготовления жизни. На этом у меня все. Пойду порадую любимых своим присутствием дома. Далее встречайте Даню Борисова. И будьте уверены, утро будет обязательно добрым. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: И тогда... Заперед на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: «Биокилл» – для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните – «Биокилл».
16: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
17: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
18: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
17: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Федор. Звоню вам из города Раменского. Хочу передать привет для своей любимой Юленьки. Хотелось бы заказать красивую песню «Бурито». Спасибо, радио «Дача». Я вас очень

0: Новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до осени 2031 года. Количество мест останется прежним, всего 450. Напомню, на прошлой неделе на совещании с постоянными членами Совета безопасности глава нашего государства назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием. А председатель Центра избиркома Элла Памфилова заявляла, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования может продлиться 3 дня. Как ожидается, в это время откроется свыше 300 зарубежных избирательных участков, размещенных в более чем 150 странах. Ситуация по острым кишечным инфекциям в России стабильная и контролируемая. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что заболеваемость находится на уровне средних многолетних значений. В ведомстве уточнили, причинами заболеваний чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи. Аналитики Яндекс.

0: 6 евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: Желаю, чтобы ваша среда проходила, как в песне Владимира Преснякова. Все у вас было хорошо, друзья. Ненормально, да, а лучше этого хорошо. И небо за плечами тоже было. Это утро будем встречать вместе. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного рабочего дня в ритме любимых песен. Что касается хитов, скоро послушаем композиции группы «Винтаж», «Любэ», а также Настасьи Самбурской. Вы настроены на радио «Дача».
1: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочные рассады петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Радио Даша.
1: 17 июня, среда. Сегодня познакомлю вас с гороскопом на этот день. Близнецы, рыбы и водолеи будут особенно внимательны к деталям и случайностям. То, что сначала покажется мелочью, позже может приобрести большее значение. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание действовать без оглядки на обстоятельства, но сегодня звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих. В некоторых вопросах взгляд со стороны окажется полезнее собственного опыта. Тельцы, девы и раки смогут успешно завершить дела, которые давно требовали внимания. День подходит для наведения порядка в работе и личных вопросах. Весы, козероги и стрельцы могут оказаться перед трудным выбором. Не стоит торопиться с ответом. Часть информации пока остается скрытой. Дайте себе время все обдумать.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: В этом хите группа Винтаж сетует на наш мир, на его устройство. Говорят, почему разные там малахиты ценнее настоящих чувств. Зрительница программы «Дачный плейлист» радиодача на Муз-ТВ тоже поделилась мыслями об устройстве мира. Написала такое послание: «Сезон купания в бассейне начинается с настроения построить этот бассейн», написала девушка с ником Сукманова. Да, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Саночки, друзья, лучше едут под солнечные клипы. Смотрите «Дачный плейлист» радиодача уже завтра в 9 утра на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
7: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
11: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
13: Акция действует до 29 июня.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
15: Радио «Дача».

0: над сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Сегодня назовем имя еще одного человека, который отправится в финал нашей акции, где мы разыграем два главных приза. На кону у нас две туристические поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». И в этот солнечный круиз, возможно, сможет отправиться Татьяна из города Новочебоксарска, Чувашии. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Татьяна, расскажите для начала. Я ввел название вашего города в поисковой системе и увидел красивые картины. Даже не города, а вы написали в анкете, что живете в старинном селе Кушниково на берегу Великой Волги. Увидел тут старинную церковь, очень красивую. Знаю, что у нее есть какая-то необычайная история. Расскажите ее.
2: Да, наш храм очень старинный. Он создан еще купцами Кушниковым в 1641 году. А потом деревянный храм сгорел, и уже вот этот новый белокаменный намоленный храм с 1741 года стоит и радует нас. Храм действующий, мы ходим туда почти каждое воскресенье.
1: Ой, хорошо, как прислали вы нам фотографию своего внука, который в лесу собирает грибы. Насколько я вижу, в корзине у него
2: подосиновики.
1: Да, сам внук отправился за грибами, изъявил желание пойти, или это все-таки принуждение какое-то было?
2: Нет, смотрите, во-первых, внук у нас приезжает из Москвы, и мы хотим, чтобы он вот знал, что такое деревня, как растет картошка, как растут ягоды, как растут грибы. И мы все вместе пошли за грибами, и вот он нашел два подосиновика и был очень-очень этому рад.
1: Уже успели что-то с подосиновиками сделать?
2: Мы сварили супчик.
1: Шикарно. Вкусно было?
2: Да, очень.
1: Это главное. Татьяна, я хочу поздравить вас. Вы проходите в финал нашей акции под номером 7, и мы дарим вам термосумку, в которой можно будет в том числе суп горячим сохранять, когда опять на природу куда-то отправитесь, чтобы потом, да, вкусно пообедать, причем не дома. Мои поздравления вам. Вы финалистка всероссийской акции «Лето с сюрпризом».
2: Спасибо большое, я очень рада. Спасибо.
1: Друзья, вы тоже принимаете участие в акции. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свою анкету, и, возможно, завтра мы позвоним именно вам, для слушателей старше 18 лет.
0: «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: И тогда заперёт нас прям видеоскидка лёд.
7: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
9: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмак Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да, а также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
17: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
18: Быть одним единственным, конечно, здорово.
19: Но в морской бой играть вдвоем.
20: В прятки интереснее втроем.
21: А для футбола нужно хотя бы четверо.
22: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
23: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
24: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
25: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
26: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит с Магнитогорска. Хотим поздравить Васильеву Марию с рождением сына. Желаем ей всего хорошего и здоровья внуку. Ставим для нее песню «Чай вдвоем, сынок».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Результаты по первым сданным предметам основного периода ЕГЭ демонстрируют, что средние баллы немного выросли. Такое заявление сделал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее сообщалось, что количество человек, которые набрали 100 баллов в рамках ЕГЭ по истории, в текущем году выросло в полтора раза. При этом число высокобальников увеличилось на 4%. Больше всего правильных ответов школьники дали на вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Добавлю, основной период ЕГЭ завершится в России в эту пятницу. Однако у выпускников есть еще резервные дни для сдачи всех предметов. Они состоятся с 22 по 25 июня. Российские власти уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, воссоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там же отметили, что реализуемые меры направлены и на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса топливом. Добавлю, пока в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. Бензин отпускают не больше 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. Сохраняются ограничения на заправках. Бензин отпускают не больше 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. Названы самые

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это

0: свою стрелу где угодно, никогда не знаешь, в каком месте встретишь того самого человека. Девушки об этом знают хорошо, ведь чем, если не надеждой на встречу с любимым, объяснить их желание около 2 часов краситься, подбирать наряд, сумочку и туфли по утрам. А вот мужчинам в этом плане тяжелее, они на жертвы ради красоты не готовы. Кстати, сегодня отмечается день приманивания муз, поэтому стоит мужскому полу быть во всеоружие. Еще 17 июня день крокодила, день лейки и всемирный день карате. Всех причастных поздравляем. О еще одном событии расскажу через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на радио «Дача».
1: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается освежающий праздник – День русского кваса. Квас на Руси пьют уже более 1000 лет, причем готовят его не только из хлеба. Есть яблочный, медовый, ягодный и даже свекольный квас. В старину считалось, что хороший хозяин обязательно должен уметь приготовить домашний квас. Вперед в магазин, друзья, отмечать этот день.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Участник юбилейного фестиваля «Радио Дача. Удачные песни». В эфире с нами Николай Басков и его шикарный хит «Туманы». Услышим парочку легендарных песен артиста уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Николай подарит всем зрителям сочные номера. Это же сделают Владимир Пресняков, певица Чепик, Сергей Лазарев и еще более 20 звезд «Радио Дача». Ждем только вас, друзья. Занять лучшее место, чтобы все было видно, пока еще можно, на сайте удачные песни.рф. Категория 12+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
12: Каждый день этого лета пляж в Березках.

0: Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: к ласке колдовской, ты, наверное, переноси будильника еще на 5 минут вперед. Они ведь ничего не изменят, можно полежать еще. А потом открываешь глаза. Прошло никак не 5, но 30 минут точно. Даем себе обещание лечь спать в эту среду чуточку пораньше, друзья. Надо же хотя бы раз в неделю высыпаться. Это Женя Белоусов завершает очередной музыкальный час на радиодаче. До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент», где я исполню заявку нашего слушателя, а также хит «Фабрики». Шикарного всем начала дня в ритме любимых песен.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
0: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Когда заберет нас МВидео, скидка лёд.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Андрей, город Рязань. Желаю всем счастья, любви, здоровья. Главное – здоровья. И заказываю песню «Солнышко дома». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза и достигло 2 900 000 в прошлом году. Об этом РИА Новости рассказала зампред счетной палаты Галина Изотова. Она заявила, что расходы бюджета на поддержку данной категории граждан с 2021 также увеличились вдвое, уточнив, что в текущем году на эти цели планируется направить 3 триллиона 900 миллиардов рублей. Из них 60% будет выделено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Сервис второй руки для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Центробанке, подчеркнув, что услуга реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Напомню, прошлой осенью заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Для назначения уполномоченного лица нужно обратиться в банк. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет хит про белые розы в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: Люди встречаются лишь в кино. Нужно быть несколько снисходительнее друг к другу. Все же мы допускаем ошибки. Кто не открывал холодильник сразу после, не задавая себе вопрос, зачем вообще пришел на кухню? Или, например, искал очки, которые красуются на голове. Мелкие недочеты – спутники наших будней. Простить все ошибки прежние надо и себе, и другим. Особенно милым вам людям. Руки вверх только что на радиодачу. Далее с нами Влад Сташевский, Алсу и Юлия Савичева.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
9: Акция действует до 29 июня.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
14: Радио «Дача».

0: Если вам стало грустно, нужно сделать приемник погромче. Музыка всегда может изменить ваше настроение на позитивное. А в эфире радиодачи еще и песню любимую можно заказать, чтобы на душе точно стало хорошо. Исполнять музыкальные заявки будем в программе «Удачный час» уже в полдень по московскому времени. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Передавайте приветы тем, кто дорог. Я, Даня Борисов, через пару минут поделюсь еще полезной информацией и студию радиодачи покину. Всем желаю отличной среды, легкого рабочего дня и позитива каждую минуту.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас. Уют

0: песок, водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В «Архитекторе» найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: поэзии в душе. На правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители, они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. Бей вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Боверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Боверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: в Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Звонит вам Татьяна. Хочу поздравить свою любимую внучку Баранову Ангелину с днем рождения. Событий радостных и ярких, большой удачи, теплых слов и каждый день причин приятных, чтобы улыбнуться счастье вновь. Поставьте, пожалуйста, в подарок песню «Черная смородина». А вам большое спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Ольга. Хочу передать привет своей дочери Инночке.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Это говорят соседи дома номер 2 по улице Карла Маркса, села Красная Башкирия. Мы хотим поздравить свою соседку Пискинину Айну Алтыбаевну с днем рождения и выходом на пенсию. И пожелать ей доброго, крепкого сибирского здоровья, кавказского благолетия, счастья, благополучия, радости жизни.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Доронин Александр. Хочу передать привет Кузнецовой Наталье Александровне, поставить песню «Манджанджа Шуфутинский». Желаю здоровья, удачи. Спасибо, радио «Дача».

0: Дженджа.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
3: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Вероника. Я передаю привет родителям и моему любимому коллективу «Сплэш Сенсация». Желаю всем здоровья. Я хочу, чтобы включили песню «Артур Пирожков зацепила». Спасибо вам, «Радио «Дача».

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Хочу передать привет Татьяне Ершовой и заказать для нее песню «Артик и Асти» «Грустный дэнс». Всем желаю хорошей среды. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте. Я хочу поздравить свою дочь Романову Ольгу Сергеевну с 50-летием. Пожелайте всего хорошего, здоровья, благополучия, счастья, любви и заказать песню с днем рождения.

0: Реклама.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
11: Акция действует до 29 июня.
12: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49 04 45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуй, дорогая передача «Радиодача». Я Миронка Терин из Магнитогорска. Хочу передать привет своему любимому дедушке Черняеву Виктору.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кулешова Светлана Петровна. Передаю большой привет своей подружке Настеньке и хочу передать ей песенку о женской дружбе. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
6: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
5: И зачем они нужны?
6: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
5: А почему называется наш лецитин?
6: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
7: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
8: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Передаю привет всем своим родным. Желаю им счастья, здоровья и заказываю для них песню «Матушка-Земля». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». А меня зовут Александр. Хочу передать привет своей супруге Анастасии, сыну Ярославу и нашим двум соседкам Татьяне Григорьевне и Валентине Федоровне. Заказываю песню «Руки вверх». Спасибо, «Радиодача».

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли закон о введении новых и повышении уже существующих пошлин для мигрантов. Как пишет РИА Новости, теперь они будут обязаны платить за замену вида на жительство, а также за выдачу дубликата разрешения на временное проживание. Между тем вырастут суммы сборов, в частности при оформлении виз для многократного пересечения границы, приглашении на въезд, вида на жительство, разрешения на временное проживание, привлечении иностранных сотрудников и на работу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, нижняя палата парламента уже одобрила 27 законов в сфере миграционной политики. По его словам, за прошлый год количество приезжающих в Россию мигрантов уменьшилось на 10%. В Минтрансе планируют создать новую подсистему по отслеживанию чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры и информированию о них. Предполагается, что она будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровнях. Проект поспособствует реализации полномочий по решению вопросов по защите граждан и территорий от ЧС, уменьшению времени ликвидации таких ситуаций и снижению их последствий. В Росстандарте приняли ГОСТы на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу уже в ноябре. В соответствующем документе, в частности, говорится, что учебные материалы должны быть легко доступны для обучающихся и защищены авторским правом, а образовательная среда быть интерактивной и выстроенной так, чтобы в ней можно было легко ориентироваться. Кроме того, образовательные поставщики должны анализировать потребности рынка в услугах дистанционного обучения и оценивать техническую грамотность обучающихся. Курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Долгую зиму обычно больше всего скучаем мы по дачам, по своим. Зато с приходом теплых дней скуки как не бывало. Дачный сезон продолжается, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И вот такой совет прилетел от Олеси из Воронежа. Она написала, что помидоры лучше всего зреют под музыку. На других культурах пока не проверяли, но помидоры точно. Спасибо за совет, Олеся. Учтем, будем наслаждаться. Вы тоже можете отправить сообщение, отсканировав специальный QR-код на экране во время эфира. И ваше сообщение, возможно, тоже потом прочитаем в эфире Радио Дача. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. Приятного дня вам!
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
7: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: ассоциация, как говорится, пришла. Милости просим, всегда рады. И рады вашим добрым сообщениям в рубрику «Удачный момент» на радио «Дача». Как раз-таки вы их добрым, любимым людям и передаете. Ждем ваши послания на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните и заказывайте песни, которые вам нравятся. Обещаем исполнить ближайшую заявку уже в финале часа на радио «Дача». А еще раньше будем слушать новинку от Сергея Ростова и хит, проверенный временем, от группы «Хай-Фай».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
12: Акция действует до 29 июня.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: вернулся ведущая домой, а наша ведет новый музыкальный час на радиодаче, где уже ждет любимая музыка. Будем ею наслаждаться и проводить эту среду всей честной компанией в отличном настроении. Час музыкальный завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем классный хит в исполнении Наташи Королевой на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточно.
1: 6+. Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется наш лецитин?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
16: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
17: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
18: 26 сентября 2026 года.
19: Москва, Лайф-Арена.
18: Большой фестиваль.
19: Удачные песни.
18: Михаил Шуфутинский.
19: Шаман.
18: Группа «Комбинация».
19: Сергей Лазарев.
18: Андрей Державин.
19: Группа «Винтаж».
18: Ольга Зарубина.
19: Григорий Лепс.
18: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Категория

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, которые может оформить один человек. Теперь на одного гражданина может быть выпущено не более 20 карт. Как передают РИА Новости, документ принят в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. На вокзалах мошенники применяют схему с имитацией кражи сумки. Они просят пассажиров присмотреть за сумкой, отлучаются, затем заявляют о пропаже дорогого гаджета или денег, сообщает ТАСС. Часто у злоумышленников есть сообщники, которые выступают в роли свидетелей. Они оказывают моральное давление, обвиняют пассажира и угрожают вызовом полиции. В результате деморализованный пассажир, опасаясь опоздать на поезд или попасть в дежурную часть, соглашается отдать деньги в качестве компенсации. Эксперты подчеркивают, что единственный способ защиты – это вежливо, но твердо отказываться от присмотра за чужими вещами. Популярность сервиса «Госключ» в текущем году выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Технология позволяет бесплатно создавать сертификат электронной подписи и подписывать документы, сообщили в Минцифры. Сервисом уже пользуются более 40 миллионов человек. За все время подписано свыше 50 миллионов документов. Ведомстве уточнили, что использование усиленной неквалифицированной электронной подписи чаще всего подписывают заявления на госуслуги, сделки с недвижимостью с участием банков, документы для регистрации бизнеса, а также документы, отправленные на подпись самому себе. Температура воды в реках московского региона практически не изменилась на фоне похолодания. Водоемы в области прогреты до 22 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Сегодня погоду в центральной России формирует тыловая часть североатлантического циклона. В столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит 17 градусов. Прохладная и дождливая погода в регионе сохранится до конца рабочей недели. Потепление прогнозируется только к выходным. Этот выпуск завершен. Жанна Фриске открывает новый музыкальный час на радио «Дача».
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: костюме в образе туземцев. Я не знаю, все необычные летние фотографии мы принимаем для участия в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, далее приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. За самые интересные и искренние фотокарточки команда «Радио Дача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. А там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи всем и теплого лета, которое проводим в компании любимых песен. Очень скоро будем слушать Валерию и Сергея Лазарева. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-Профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-Профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
12: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: участница юбилейного фестиваля «Удачные песни». Уже в этом году она станет почетной гостьей на нашем дне рождения. День рождения непростой, друзья, юбилейный. 20 лет в этом году справляем. Отмечать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды радиодачи. Николай Басков, Александр Иванов и группа «Рондо», Ольга Зарубина, группа «Отпетые мошенники», Григорий Лепс, Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И празднично проводим этот будний день. В скором времени послушаем Натали, группу «Чай вдвоем» и еще одну участницу юбилейного фестиваля «Удачные песни» Полину Гагарину.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
9: Акция действует до 29 июня.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Город не ждет. И тормоза тоже.
13: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио «Дача».

0: Не мудрено, что летом ветер в голове, столько дел всяких разных и уж точно не связанных с работой. Но, друзья, всему свое время, кто работает, тот ест, золотое правило. Поэтому еще немного поднажмем и завершим эту рабочую среду хорошо там, где есть радиодача. Финал этого часа украсим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». И чуть раньше послушаем классную песню Зайнаб Махаевой. Оставайтесь с нами, всем приятного дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Юлия Солдягина, и я хочу передать привет СНТ «Орбита» и заказать песню «Малиновая лада». Особенный привет моим родителям. Я вас очень люблю и желаю вам хорошего настроения. Всем пока. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На борьбу с лесными пожарами в России в этом году выделено почти 27 миллиардов рублей, что стало рекордной суммой, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в МЧС. Дополнительные средства на профилактические мероприятия получат 19 субъектов. Пик пожарного сезона еще не пройден. По прогнозам Росгидромета, наибольшая опасность летом сохраняется на Дальнем Востоке, в Сибири, а также в центральной части страны. Мошенники активизировали схемы обмана, связанные со здоровьем. Как пишут СМИ, злоумышленники создают поддельные сайты аптек и клиник, предлагая дешевые лекарства или бесплатные консультации врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а товар или услуга не предоставляются. Также распространены звонки якобы из поликлиники. Под предлогом диспансеризации или обновления данных аферисты выманивают код из СМС, которым можно дать доступ к аккаунту на портале госуслуги. Почти треть российских родителей готовы выбрать китайский язык в качестве второго иностранного языка для своих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Часть опрошенных рассматривают его как замену английскому или как дополнение к нему, а некоторые считают китайский основным языком для изучения. Главная причина интереса – растущая роль Китая в мировой экономике. Родители также отмечают, что знание китайского языка может повысить конкурентоспособность детей на рынке труда и расширить их карьерные возможности. После объявления об открытии пляжей в Анапе туроператоры не фиксируют резкого подорожания отелей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость проживания выросла всего на 5-10% по сравнению с маем, что соответствует обычной сезонной динамике. Отельеры придерживаются сдержанной ценовой политики. Многие объекты сохраняют скидки 10-15%. Отдельные гостиницы и санатории предлагают акции до 30%. Этот выпуск завершен. Песня Сергея Трофимова прозвучит в начале нового музыкального часа на Радио Дача. Желаю всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании на волнах Радио Дача.
0: Прямо сейчас.

0: Хорошее путешествие всегда начинается с оформления загранпаспорта и полной кредитки. Кстати, деньги-то вернутся, а вот времени нет, поэтому не стоит его тратить впустую. Путешествуйте, друзья! Только что на радиодаче был участник большого юбилейного фестиваля «Удачные песни» Иракли с композицией «Лондон, Париж». Далее будем слушать Юлию Михальчик и Жасмин. И, собственно, отправимся дальше покорять музыкальные просторы радиодачи. Будем вместе!
1: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат. Гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоли от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail Regina. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Havail. Только в июле. Новый Havail Regina за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Havail Regina. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
12: Акция действует до 29 июня.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

певчик Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радио «Дача».

0: На дачу звучит как приглашение на свидание. Тем более сейчас, когда дачный сезон в самом разгаре. И мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться отличной музыкой. Собственно, так и происходит благодаря нашему общему проекту с Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может не только наслаждаться сочными клипами, но а также может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, София из Красноярска уверена, что лучше, что у нее растет на участке, это черемша. Посадила она ее благодаря семечкам из стрелок и уверена, что любой салат станет лучше с черемшой. Вот не могу не согласиться. Друзья, отправляйте и вы послание в дачный плейлист «Радиодача» в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. А мы отправляем вам посылку из лучших хитов. С удовольствием в ближайшие минуты будем слушать на «Радиодаче» Диму Билана, группу «Фабрика» и Олега Газманова.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: хорошо сейчас, наверное, кому-то лежится на берегу, пока мы тут сидим, работаем. Но, тем не менее, разделяем радость с товарищами отдыхающими и наслаждаемся музыкой радио «Дача». В скором времени послушаем классные песни Ярослава Сумишевского и Алены Апиной. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Радиодача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радиодача. Дачный плейлист Радиодача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана. Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, которым может оформить один человек. Теперь на одного гражданина может быть выпущено не более 20 карт. Кроме того, документ предусматривает создание единой системы учета банковских карт, куда банки должны вносить информацию, в том числе о количестве имеющихся у клиентов платежных карт и номера этих карт. Закон также регулирует деятельность операторов связи. Они, согласно документу, обязаны передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. В пособиях по обществознанию для 9 классов появится раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике», сообщает ТАСС. Учебник включен в Минпросвещение, федеральный перечень, его планируют использовать в школах с 1 сентября уже текущего года. В разделе объясняется, как работает бесконтактная оплата и уделяется внимание правилам безопасности, в том числе действиям при хищении средств. Также в нем рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из опроса ВЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму. При этом более 50% рассчитывают на помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. Прямые рейсы с Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. Сначала планируется один рейс в неделю, затем количество полетов могут увеличить до 2 раз. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи.
0: Прямо сейчас –

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это радио «Дача».
2: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: вас с днем рождения на юбилейном фестивале. Удачные песни ждем не дождемся. И, собственно, готовимся подпевать далее хитам Андрея Губина и Дениса Клявера на радио «Дача». Вечер летний проводим вместе. Отличного настроения всем.
1: Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый «Хавейл» в «Регинес». Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с «Хавейл». Только в июне. Новый «Хавейл» в «Регинес» за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в «Хавейл» «Регинес». Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: композиции «Сядь со мной рядом». Именно эту песню артист исполнил в финале шоу «Суперстар», и она сразу же полюбилась в публике. И нам тоже нравится, потому мы ее слушаем на «Радио Дача». Еще больше новинок вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в соответствующем разделе «Новинки». Не поленитесь, зайдите, послушайте, понравившиеся заказывайте в эфире. Будем, собственно, рады. И будем рады подпевать далее на «Радио Дача» хитам Евы Польной, группы «Веселые ребята» и Ольги Бузовой. Приятного вечера всем.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинес. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинес. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Отрезок вечера проводим в компании «Радиодача». Далее будем слушать «Раду Рай» и обещаем исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче». Пройдемте дальше.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радиодача».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина. Я на даче. Привет орбите СНТ. И хочу песню «Крошка моя, руки вверх». Передаю привет своим родителям. Я

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова перечислила 8 обязательных прививок, которые рекомендованы каждому жителю России. В их числе вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Эти прививки обеспечивают длительный иммунитет на долгие годы. Анна Попова также подчеркнула, что все они включены в национальный календарь профилактических прививок и проводятся бесплатно за счет средств федерального бюджета. На вокзалах мошенники применяют схему с имитацией кражи из сумки. Они просят пассажиров присмотреть за сумкой, отлучаются, затем заявляют о пропаже дорогого гаджета или денег, сообщает ТАСС. Часто у злоумышленников есть сообщники, которые выступают в роли свидетелей. Они оказывают моральное давление, обвиняют пассажира и угрожают вызовом полиции. А в результате деморализованный пассажир, опасаясь опоздать на поезд или попасть в дежурную часть, соглашается отдать деньги в качестве компенсации. Эксперты подчеркивают, что единственный способ защиты – это вежливо, но твердо отказываться от присмотра за чужими вещами. Аналитики Яндекса изучили запросы пользователей Калисия об окрошке. Самым популярным ингредиентом для основы этого холодного супа оказался квас. В пятерку лидеров также вошли кефир, минеральная вода, вайда и аран. Среди вопросов о свойствах блюда чаще всего встречаются запросы о том, можно ли худеть с помощью окрошки на кефире. Температура воды в реках Московского региона практически не изменилась. На фоне похолодания водоемы в области прогреты до плюс 22 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Сегодня погода в Центральной России формирует тыловая часть североатлантического циклона. В столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха будет не выше 17 градусов. Прохладная дождливая погода в регионе сохранится до конца рабочей недели, а потепление прогнозируется только к выходным. Это все новости к данной минуте. Сразу после выпуска прозвучит песня «Однажды ты» в исполнении певицы Славы.
0: Прямо сейчас.

0: Много интересных историй было рассказано в нашем звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». И Татьяна Буланова была. В общем, много историй, но не все. От Ирины Дубцовой еще не слышали. И исправим это уже в ближайшую пятницу, потому как Ирина Дубцова станет гостьей нашего звездного шоу «Назад в будущее». Встретим ее в эфире в ближайшую пятницу в 5 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь, тоже будет интересно и музыкально. И много музыки ждет вас далее на радио «Дача». Впереди хиты Николая Баскова, Мурата Насырова, Ани Лорак и группы Five Star Family. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада петуний по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
11: Акция действует до 29 июня.
12: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас. Уют

0: песок, водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Юбилей «Радио Дачи», разумеется, тоже не обойдется без званого гостя Николая Баскова. Увидим и услышим его уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Кроме того, с нами в этот вечер будут такие артисты, как Андрей Державин, группа «Нана», Сергей Лазарев, Юлиана Караулова, Денис Клявер, Александр Иванов, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Готовимся, в общем, ко дню рождения и готовимся услышать далее на «Радио Дача» классные хиты Стаса Михайлова и сопрано турецкого. Приятного всем настроения!
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 20 66 66. Радио «Дача».

0: Теплее летом, желание жить у людей становится гораздо сильнее. И этот вечер в компании «Радиодача» мы напитаем жизненной энергией и отличной музыкой. В скором времени послушаем Ирину Круг и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь и оставлю в компании Сергея Черноусова. Мы же встретимся в эфире завтра. Всем пока. Мария Федорова, «Радиодача». Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
6: И тогда заперёт нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Галина из Курска. Передаю привет очаровательным и привлекательным девочкам Афанасьевой Ирочке и Локтионовой Галочке. Девчонки, пусть глаза ваши от счастья всегда сияют, а с лица улыбка никогда не сходит. И будьте вы всегда любимыми, милыми и самыми счастливыми. Пусть в вашем доме алые розы пылают всегда и только лишь для вас. Дай Бог вам здоровья, и ангел-хранитель ваш пусть всегда вас оберегает и помогает. И дарю вам песню Марина Журавлева «Белая черемуха». Спасибо, радиодача. До свидания.

0: Nasıl taşlar?
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
3: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Росавиация сообщила о введении с 20 июня ограничений на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников над Москвой, большей частью Московской области, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Ограничения будут действовать до особого уведомления и не касаются воздушных судов государственной экспериментальной авиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Совет Федерации поддержал новый закон о защите детей в мобильной связи. Документ вводит специальный порядок использования детских сим-карт. Родители смогут официально уведомлять оператора о том, что номер, оформленный на них, фактически используется ребенком. Также правительство разработает особые правила оказания услуг связи для таких номеров. Это позволит ограничить доступ к опасному контенту и снизить риски мошенничества. Мера стала частью второго пакета антифрод инициатив. На борьбу с лесными пожарами в России в этом году выделено почти 27 миллиардов рублей, что стало рекордной суммой, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в МЧС. Дополнительные средства на профмероприятия получат 19 субъектов. При этом отмечается, что пик пожароопасного сезона еще не пройден. По прогнозам Росгидромета, наибольшая опасность летом сохраняется на Дальнем Востоке, в Сибири, а также в центральной части страны. Мошенники активизировались на сайтах и в приложениях для знакомств, сообщают «Аргументы и факты». Злоумышленники входят в доверие к пользователям, после чего предлагают им вложиться в криптовалюту, закрытый инвестпроект или другие якобы выгодные схемы заработка. Для убедительности они демонстрируют поддельные графики доходов и отчетов. При попытке вывести средства жертву просят доплатить комиссию, страховку или разблокировку счета. В МВД предупреждают, что таким способом аферисты выманивают новые суммы. Этот выпуск завершен. А Настя и Филипп Киркоров. Песня «Хобби» прозвучит сразу после выпуска. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Прямо сейчас

0: Большой любимый хит Полины Гагариной в завершении сегодняшнего дня в эфире «Радио Дача». Спектакль окончен, как и очередной рабочий день для многих. Да и в целом уже завтра четверг, и не за горами финал рабочей недели. Завершим ее, как всегда, лучшими хитами программы «Горячая десятка», наш музыкальный чарт в 19 часов по московскому времени. И также в рамках программы ожидаем премьеру от Артура Пирожкова. Услышим его новую песню в пятницу. А вот через короткую паузу нас ожидают хиты Каи, Андрея Державина и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: компании в таких замечательных песен «Радио Удачи» мы проводим этот вечер среды. А вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным, близким, а также всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Вот, загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. И обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Комбинация», Анна Семенович и не только.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
10: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинес в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинес, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: вещает.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
1: Анна Семенович.

0: Поиски мужского дела для любой девушки – задача не из легких, поэтому желаем вам удачи в этом непростом деле. А вот тем, кто с данной задачей успешно справился, пожелаем легкости в отношениях. Для вас, ну и всех, кто остается на нашей волне, через короткую паузу следующие хиты группы «Нана», «Ираклий», «Тейси Повали», а еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Можно порадовать своей второй половины горячим приветом, теплыми пожеланиями этим вечером в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026.
15: С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Тайковского и хочу передать привет своей маме. Маму зовут Татьяна. Желаю ей хорошего настроения. И заказать песню «Градусов до солнца». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия приняла постановление о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва с 18 по 20 сентября, передает РИА Новости. В эти же дни состоятся другие выборы и референдумы, совпадающие по срокам с думской кампанией. Ранее президент Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября. Продолжительность голосования определила ЦИК. В дни голосования за пределами России будет открыто более 300 избирательных участков в более чем 150 странах. 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Так, заключить договор с медорганизацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении, пишет РИА Новости. Изменятся и некоторые требования к содержанию документа. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентам освободят от необходимости указывать паспортные данные. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Россия и Малайзия рассчитывают договориться о запуске прямого авиасообщения между странами до конца года. Это позволит быстрее наращивать взаимный туристический поток, сообщает Интерфакс. Отмечается, что российские туристы активно летают в регион. По данным статистики, около 2 миллионов поездок. Также идут переговоры о запуске прямого сообщения с Филиппинами. По прогнозам синоптиков, жара в Москву вернется не раньше июля. Текущая неделя оказалась холоднее нормы на 1.5 градуса из-за циклона над Балтикой, который нес арктический воздух. До 20 июня ожидается облачная погода, кратковременные дожди, локальные грозы. Ночью будет всего около 12 градусов, а днем до 21. Потепление начнется после 20 числа, а солнце и сухая погода прогнозируются в воскресенье 21 июня. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает Иракли и его песня «Капля абсента».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: на волнах радиодачи. Здесь у нас каждый час как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившийся герой, любимые артисты и только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, а они, думаю, всегда найдутся, звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем хиты Сергея Лазарева, Любови Успенской, Аниты Цой и многие другие. Всем желаем легкого вечера.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Хит Сергея Лазарева, тут или там, в продолжении часа на Радио Удача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Удача отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо Сергея Лазарева еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Наташи Королевой, Олега Газманова и не только.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
1: Композиция в исполнении легендарного артиста Андрея Миронова стала настоящей жемчужиной советского кинематографа. Появлению этой простой и забавной песенки предшествовала целая цепочка увлекательных событий и решений, которые могли бы навсегда лишить нас популярного кинохита. У нас на сайте radiodacha.ru в разделе «Новости» есть подробная история появления данного музыкального произведения. Вот можете найти, прочитать. А что касается эфира, уже скоро послушаем с вами песни группы «Стрелки», Димы Билана, Сергея Ростова и многие другие.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: И тогда заперёт нас в своём виде скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутинский.
16: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
15: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из Москвы. Хочу передать большой привет своей мамочке Ольге Петровне. Сказать, что она у меня хорошая, любимая. И пожелать ей хорошего настроения. И хочу для нее заказать песню Игоря Николаева. Спасибо, радио «Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: хит Ирины Дубцовой в продолжении этого часа на радио «Дача». А вот уже в пятницу любимая артистка порадует нас своим визитом в звездное шоу «Назад в будущее». Услышим строчки самой первой песни, которую она написала еще учась в музыкальной школе. Узнаем о первом кулинарном опыте Ирины, каков на вкус сладкий плов. А еще обсудим ее новую песню «Память» и грядущий альбом. Вот сколько прекрасных тем нас ожидает в пятницу в 17 часов по московскому времени. Ну а через короткую паузу будем с вами слушать хиты Татьяны Куртыковой, Влада Сташевского, Стаса Михайлова и многие другие.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Один из важных и популярных вопросов среди романтиков – как полюбить одного единственного человека и навсегда? Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко, но верим в лучшее, и с таким настроем мы следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших приветов, поздравлений в рубрике «Удачный момент». Кто желает, звоните по телефону 8-495-995-2555, а мы пока что успеем послушать хиты Галибри Мавик, Игоря Скляра, группы «Чай вдвоем» и многие другие через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Юрий Мавик в эфире. Радиодача, песня «Сочи», Киров, Ростов. Кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир. Ну и гостям отдыхающим. Уж в Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Вам мы желаем теплой, прекрасной погоды, ну и всем приятного легкого вечера, который уже скоро дополнит хиты Владимира Кузьмина, Тейси Повали, Алсу и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, это радио «Дача». На связи Литвинов Иван. Мы передаем привет нашим товарищам-путейцам, монтерам. Передаем привет и желаем хорошей смены. Спасибо, до свидания.

любит и влюблен, мы трогать не станем. Пожелаем вам и дальнейшей легкости в отношениях. А также напомним о возможности порадовать свою вторую половину в нашем эфире. Можно дозвониться к нам в студию, рассказать на всю страну о своих чувствах и послушать именно свой любимый хит. Что сделаем и мы с вами. Через короткую паузу здесь будут песни Ирины Салтыковой, Руслана Алекно, Юлии Савичевой и других любимых артистов радио «Удачи». Всем желаем приятного, теплого вечера.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

Лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Alex29 написал: «Дружим с соседями, чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на шашлык». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: В настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, своем, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты Филиппа Киркорова, Виктории Дайнеко, группы «Руки вверх» и многие другие.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег, я звоню из города Челябинска. Хотел бы передать девушке Нинель самое наилучшее пожелание любви, долгих лет счастливой жизни, удачи, побольше друзей верных и просто побольше человеческого тепла. Хотел бы поставить для нее песню Николая Баскова. Спасибо, радио «Дача».

Самая любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес, знак внимания, а вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу слушаем следующие песни. Татьяны Куртуковой, Юлии Михальчик, группы «Винтаж» и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем приятного вечера!

мы проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие сейчас дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы вам помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке. Каждую субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В выходные мы узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Валерия Леонтьева, Татьяны Булановой и многие другие.

0: я еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее провести свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода, с нами летний сезон, а еще наша музыкальная поддержка, в том числе и сейчас этим поздним вечером. На очереди хиты группы Демо, Николая Баскова, Вован и Анны Семенович и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожника года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: катись со мной на кабриолете.
1: Вспомнили прекрасный хит, который отлично может дополнять наше летнее настроение. И вообще, в свое время после премьеры в 2016 году был неотъемлемой частью любого клиента барбершопа. Уверен, каждый, кто носит бороду, услышал свой адрес строчки из песни «Натали М. Сидони, а ты такой». Вот и сейчас всем с растительностью на лице мы шлем большой привет. Через короткую паузу послушаем хиты Стаса Михайлова, Татьяны Овсиенко, Владислава Агафонова и других любимых артистов «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

Стаса Михайлова в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Стаса Михайлова еще увидим Михаила Шуфутинского, Полину Гагарину, Кайметова, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Светы, Григория Лепса, кстати, тоже участника фестиваля, и не только.

0: красоты, когда твой мастер не совсем понял ваши пожелания, и теперь ты совсем другая, что никто и не узнает. Хотя, знаете, в этом тоже есть свои плюсы, меняться надо, хотя бы таким способом. Но лучше, конечно, когда все идет по плану, без подобных сюрпризов. В нашем эфире также все без изменений. В финале часа, например, нас ждет рубрика «Удачный момент». Можете дозвониться к нам в студию, передать привет своим родным и близким. А еще в ближайшие минуты послушаем с вами хиты Анасти, Антипа, Олега Газманова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь, я из Торжка. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Падиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сказать песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: хорошо, там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.